0: 1981 e discesa la musica degli anni 80 con Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,